0: I am Maceo. I be blowing the soul out of this horn.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональной...